Даниил Хармс. Лапа. Главнобор. Мах ляпи. Мамах ляпи гае. Мамамах ляпи гае у. В. Коршун глодал кость. Ха. Земляк падал на землю. Мои, ваи каи, веди, думбуи, веи, айе хие, сео, пуе. Пляе, клёе, покоплие, плёе, флюе, мое, фое, тое, нюня, тюпя, кёе, пею, фюю, юю, пляо, кляо, кляс, кляпафео, персипао, гульдигрея, пянь, фокин, покин, зёкин, мокин.